0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение death penalty, то есть смертная казнь. Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Россия 360. Башкортостан.
1: Южноуральский заповедник.
2: Один из крупнейших заповедников России раскинулся в центральной части Южного Урала. Он находится на территории двух субъектов Российской Федерации – Башкортостана и Челябинской области. Почти 90% заповедных земель приходится на Белорецкий район Республики Башкортостан. Общая площадь охраняемых земель составляет 256 тысяч квадратных километров. На карте СССР он появился в 1978 году. Восточным соседом заповедника является природный парк Иремель. По территории заповедника протекают реки Юрюзань, Катав, Нура, Инзер и другие. Здесь высится гора Ямантау, самая высокая вершина Южного Урала. Из высоких гор стоит также отметить Большой Шелом высотой 1427 метров. Своей мощью выделяются хребты Машак, Зигальга и Кумардак. Конечно, по высоте Урал значительно уступает Кавказу или Альпам, зато обладает самобытностью. В заповеднике под охраной находится 260 видов животных. Лосей насчитывается около 700 особей, а медведей – 150. Туристам предлагают несколько экологических маршрутов, включающих самые живописные места заповедника. Оборудованные тропы ведут на горы Большой Шелом, Дунан-Суйган и в урочище Домный Камень. Пользуется популярностью экотропа, которая проложена по хребту Малый Ямантау. Ее протяженность составляет 6 километров в одну сторону. В пути делают 4 остановки на отдых. Наградой являются великолепные горные панорамы. С южной стороны видны пороги Айгир и хребет Караташ. С северной – горы Шикташ и Большой Ямантау. Маршруты доступны круглый год. На живописном берегу реки Малый Инзер оборудована экологическая стоянка, которая называется «Рудные весы». Здесь имеются столы, скамейки и костровища. В визит-центре, расположенном в центральной усадьбе, действует музей природы. Экспозиция посвящена флоре и фауне заповедника. Интерес представляют богатая коллекция минералов, гербарии краснокнижных растений и чучело местных животных. Для посещения заповедника требуется оформить разрешение.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: предатель.
1: Хочу все знать.
2: Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков, то есть она появилась до возникновения сельского хозяйства.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Известной природной достопримечательностью Узбекистана является пещера Хазрати-Давуд, которая находится возле села Аксай, всего в 40 километрах к юго-западу от Самарканда. Административно она относится к Нурабадскому району Самаркандской области, где высятся отроги Зиравшанского и Туркестанского хребтов. Пещера расположена на высоте 1250 метров. Благодаря транспортной доступности здесь всегда можно встретить паломников и туристов. Название пещеры переводится как «Святой Давид». Уже из названия ясно, что пещера не простая, а сакральная. По легенде, иудейский пророк Давид, у мусульман он Давуд, скрывался в

0: словно воск. Разрывая камни руками, Давид расчистил путь и скрылся внутри скалы. Оставшийся снаружи Голиаф в бессильной злобе бил дубиной по горе. К пещере ведет лестница, которая насчитывает 1303 ступени. На вершине находится мечеть. Только помолившись в храме, паломники спускаются под землю. Пещера представляет собой освещенный туннель длиной 60 метров, шириной до 4 метров и высотой 15 метров. Обычно паломники просят исцеления от болезней и прикасаются к отпечаткам святого. У подножия горы действуют гостевые дома и торговые лавки, где можно купить сборы целебных трав и сувениры. Желающие могут подняться к пещере на лошади или ослике.
1: Искатели планета.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга.
2: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

слушаете «Радио Искатель».

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Сейчас болельщикам в это трудно верить, но первым победителем чемпионата Европы по футболу стала сборная Советского Союза. Турнир проходил в 1960 году во Франции. В финале наша команда встретилась с югославами. По ходу матча мы сначала проигрывали 0-1. Потом счет сравняли, и обе команды бились за победу до последнего. Уже в добавленное время на 114-й минуте был забит золотой гол. Его автором стал Виктор Понедельник. Интересно, что дебют Виктора Владимировича в сборной случился 2 годами ранее, когда он играл за «Россельмаш». Команда была сильной, но выступала в первой лиге и относилась к классу «Б». Понедельника все равно заметили и вызвали в сборную. Уникальный случай. Никогда до этого в главную команду страны не приглашали футболистов не из высшего дивизиона. После европейского триумфа Виктор Владимирович закрепился в сборной, за которой в общей сложности провел 29 встреч и забил 20 мячей. Он успел принять участие в чемпионате мира и выиграть серебряные медали 2-го чемпионата Европы. Даже прощальным матчем для него стала товарищеская встреча с командой ГДР. Интересно, что при этом он всегда был провинциальным футболистом. Перешел из «Россельмаша» в СКА, но остался в Ростове. Когда его в очередной раз попытались перевести в Москву, в городе началось неописуемое. Люди собрались на стадионе и с криками и плакатами «Понедельник должен играть в Ростове» двинулось по главной улице города. В итоге вопрос о возвращении Виктора домой решался на самом высоком уровне. Есть интересный факт. В сборной, благодаря рыбалке, Понедельник сблизился с Яшиным. Когда тренеры узнали, что молодой ростовчанин с детства дружит с удочками, то попросили его в день игры не посещать утреннюю зарядку, а ходить со Львом Ивановичем на рыбалку. Была у легендарного вратаря традиция. Где бы ни играли, перед матчем он уходил рыбачить. Его это успокаивало. Так и стал Понедельник товарищем Яшина по рыбалке. Ловили рыбу даже в океане в Чили. Виктор Понедельник окончил карьеру в 1966 году, но с футболом не попрощался. Он ненадолго вернулся в родной клуб «Россельмаш» в качестве руководителя, а потом на долгие годы ушел в спортивную журналистику. Он успел побыть председателем Федерации футбола РСФСР, написать 4 книги, работал в Союзе ветеранов футбола и входил в состав Комитета по этике Российского футбольного союза. Виктора Владимировича уважали. Причем не только коллеги и руководство. Фанаты его родного клуба, который сейчас называется «Ростов», в 2012 году учредили специальную награду. Была сделана бронзовая статуэтка – фигурка «Великого Понедельника». Ее вручили лучшему игроку того сезона, по мнению болельщиков.
0: «Наши искатели».

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Черногорске на 96 FM.
1: Черногорск находится на самом юге России. Только не в Краснодарском крае, а в Хакасии. От Монголии его отделяет всего 300 километров. В 16 километрах к югу расположен Абакан. В 3 километрах восточнее течет могучий Енисей. Ширина реки здесь колеблется от 3 до 8 километров. Название Черногорск совсем не означает, что город окружают черные горы. В начале прошлого века геологи нашли здесь уголь, горняки заложили первую шахту. Возле нее появился рабочий поселок Черногорские копи. Тогда это была пара бараков, несколько землянок и здание больницы. Потом появились новые шахты и новые рабочие поселки. В 1907 году их объединили в населенный пункт, который назвали Черногорском. Черно символизировало добычу угля, а под Горском подразумевался город. В Черногорске на улице Советской стоит памятник Вере Арсеньевне Баландиной. На постаменте укреплена табличка с цитатой. На обширных

0: на родину в Енисейск, где на реке Мельничной открыла первый сибирский алмаз. За это молодую ученую избрали пожизненным членом Минералогического общества при Санкт-Петербургском университете. В 1907 году Баландина организовала добычу угля, а спустя 4 года приступила к реализации проекта строительства железной дороги Ачинск-Минусинск. В 1916 году по дороге пошли первые поезда.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радио Искатель. Хочу все знать.
2: Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3000-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Привет, друзья! Сегодня расскажу про выражение «менять шило на мыло». Значит оно, как нетрудно догадаться, бессмысленный, не сулящий выгоду обмен. Так говорят, когда человек увольняется с одной малооплачиваемой работы и устраивается на другую, такую же. Или когда продают старый автомобиль и тут же покупают еще более древний. Но при чем тут шило и мыло? И почему именно эти два предмета стали символами недальновидной сделки? Самая распространенная версия восходит к сапожному делу. Мастеру всегда нужно шило, чтобы делать дырки в обуви. При этом и кусок мыла должен быть под рукой. Им смазывают нить, чтобы она легче проходила в дырки. Но если мыло закончилось, то его можно попытаться выменять у коллеги. Например, на шило. Согласитесь, такая сделка обречена на провал. Потому что оставаться без основного рабочего инструмента нельзя. Вот и говорят, что менять шило на мыло – дело малоперспективное.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Каир, по-арабски «Эль-Кахира», что в переводе с арабского «победоносная», столица Арабской Республики Египет. Кстати, на языке коптов, прямых, по мнению многих исследователей, потомков древних египтян, название города Кашроми – «сокрушитель людей». Египтяне часто называют Каир Маср, то есть почти тем же словом, что и всю страну Египет – Миср. Каир стоит по обоим берегам реки Нил в северной части Египта, непосредственно от места, где река вытекает из долины, образуя дельту Нила. К юго-западу, сливаясь с Каиром, к нему примыкает Гиза. Старый Каир находится на восточном берегу Нила. Здесь же находятся сотни старых мечетей, а также главная башня, которая может служить ориентиром. Город со временем разрастался к западу, и именно там, в середине 19 века, египетским правителем Исмаилом была осуществлена застройка по образцу Парижа. В 972 году в Каире возвели Аль-Асхара, древнейший из всех существующих ныне университетов мира. В 1250 году мамлюкам, то есть рабам, из которых формировались тогда военные отряды, удается захватить власть в Каире и Египте. Мамлюки правили Египтом более 250 лет. Примечательно, что первоначально новая элита рекрутировалась прежним способом. В монгольской Золотой Орде продолжали закупаться мальчики-рабы для формирования правящей мамлюкской касты. Период их правления ознаменовался расцветом искусства и ремесла. Более того, в Каире в 1284 году была открыта больница Мансури, рассчитанная тогда на 8 тысяч человек, и в которой были мужские и женские отделения, а размещение больных происходило в соответствии с их заболеваниями. Ныне Каир – крупнейший арабоязычный город планеты.
0: Восточные истории.

Радио Искатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Ким Ун Йонг попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с наивысшим IQ и до сих пор удерживает этот рекорд. Причем невероятные чудеса интеллекта вундеркинд демонстрировал уже вскоре после своего рождения. Ким родился в 1962 году в Южной Корее. Говорить начал уже в полгода. 8 месяцев он понимал, что такое математика. К 2 говорил на 4 языках, через год освоил еще больше. Когда мальчику исполнилось 5, он решал уже весьма серьезные уравнения из учебников алгебры. Вундеркинда даже приглашали на телевидение, где тот с легкостью демонстрировал изумленной публике свои таланты. С 4 лет Ким посещал занятия факультета физики в университете, а закончил свое образование в университете Колорадо уже в 15. Причем со степенью доктора физики. Неудивительно, что когда Ким был еще подростком, к нему проявляли интерес ведущие компании мира. Так его заметила и НАСА. Агентство пригласило на работу в качестве научного сотрудника. Однако несколько лет спустя Ким вернулся на родину и получил еще одну ученую степень. Он опубликовал около 100 научных статей. Но самое главное послание и урок, который оставил человечеству невероятный Ким Ун Йонг, звучит так. Быть особенным не так важно, как жить обычной жизнью. Искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Форма QR-кода вдохновлена игрой в Go, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Протяженность России с севера на юг составляет 4000 километров, с запада на восток – 10 тысяч километров. Можно представить, сколько нужно дорог, чтобы связать между собой регионы. Эта цифра известна. На сегодняшний день сеть автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации имеет общую протяженность 1 452 200 километров. Для сравнения, среднее расстояние от Земли до Луны всего 384 тысячи километров. На карте автомобильных дорог России хорошо заметно, насколько неравномерно они распределены по территории страны. Наиболее плотная сеть в европейской части. Хотя и здесь автомобильный навигатор голосом Алисы может огорошить фразой «До следующего поворота 450 километров». За Уралом дорожная сеть сразу сужается и фактически превращается в одну единственную трассу, которая за Байкалом раздваивается. Одна дорога идет в Магадан, другая – во Владивосток. На такой обширной площадке можно спланировать огромное количество автомобильных маршрутов. К примеру, можно задаться целью пересечь страну от западной границы до восточной или прокатиться от крайней доступной северной точки до крайней южной. Существует несколько крупных кольцевых туристических маршрутов – Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Большое Уральское и Большое Саянское кольца. В 2016 году книга рекордов Гиннесса пополнилась еще одним достижением с формулировкой «автопробег по самому протяженному незакольцованному автомобильному маршруту», который можно совершить в пределах одной страны. Участники пробега стартовали в поселке Никель Мурманской области и финишировали в Магадане на Дальнем Востоке. Маршрут прошел через 61 регион России. Для справки. В стране в общей сложности насчитывается 89 субъектов федерации. Пробег проходил через 8 часовых поясов с разными климатическими условиями. За 2 месяца автоколонна преодолела 40 350 километров.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел.

мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил,

ходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держитесь.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу про слово «школа». Привычное для нас обозначение места, где дети получают среднее образование, пошло от древнегреческого «scholazo». Это слово означало «отдыхать от трудов». Тогда философы проводили свой досуг в форме общих собраний с дискуссиями на различную тематику. Проще говоря, это были дружеские попойки, наполненные умными спорами. Но некоторые брали с собой учеников, чтобы те проникались духом философии и набирались умных мыслей. Со временем учеников и участников собраний стало так много, что пришлось перенести встречи из харчевен в специально выстроенные здания. Там уже любой желающий мог стать вольным слушателем на дебатах мудрецов. Вот эти-то здания и стали называть «школа». Так со временем стали называть и учебный процесс, и помещение под него приспособленное.
1: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом, тайна третьей планеты.

0: во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
2: Дороги – это кровеносная система экономики. С древности торговые пути имели стратегическое значение. На дорогах непременно возникали поселения, которые богатели и превращались в крупные торговые, а потом и промышленные центры. На бойкой торговой дороге любой город ждет процветания. Ярким тому примером является Уфа, через которую лежит путь из Европы в Азию. Башкирская столица имеет длинную историю, но только появление железной дороги превратило ее в крупный промышленный центр. Как только через Уфу пошли железнодорожные составы, появились ремонтные мастерские, кирпичные заводы, деревообрабатывающие фабрики. Количество выпускаемой продукции разом увеличилось в 16 раз. В Уфе процветала торговля. Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по улице Карла Маркса в историческом центре города. Своей эффектной белоснежной отделкой ваше внимание непременно привлечет здание Дома офицеров. В 1904 году его построил купец Паршин. Два этажа занимала гостиница с рестораном и концертным залом, где ставили любительские спектакли. После революции в этом зале с речами выступали писатели Ярослав Гашек и Александр Фадеев. Среди современных построек резко выделяется особняк купчихи Елены Поносовой-Мало. По тем временам это был редчайший случай, когда бизнесом успешно занималась женщина. В городе ее дом стал первым образцом стиля модерн. В период гражданской войны в здании работал штаб Чапаева, а сейчас размещается экспозиция Музея археологии и этнографии. Не менее эффектно выглядит изящный особняк небесно-голубого цвета. В 1912 году его построили для самарского хлеботорговца Павла Костерина и его уфимского партнера купца Черникова. Если приглядеться, на фасаде можно разглядеть барельеф с изображением супруги хозяина Екатерины Костериной. В гражданскую войну в доме размещался штаб Колчака. Его сменил политотдел Чапаева. В настоящее время здание занимает республиканская таможня.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мне бы твои поля

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радиоискатель.

0: Искатели «Планета».
1: На северо-западе Узбекистана раскинулась суверенная республика Каракалпакстан. Она занимает 40% территории страны, являясь крупнейшим регионом. С юго-запада к нему примыкает пустыня Каракумы. С северо-запада пустыня Кызылкум. В центральной части республики находится солончаковая пустыня Аралкум, которая раньше была дном Аральского моря. В общей сложности пустыни занимают 80% территории Каракалпакстана. Поэтому здесь всегда существовал дефицит пресной воды. Настоящей драгоценностью является озеро Судочье, которое находится на территории Муйнакского района. Географически эта местность относится к Приоралью. Сейчас трудно поверить, что еще недавно озеро было самым крупным водоемом в дельте реки Амударьи. Водная гладь покрывала всю низменность Айбугир. Озеро протокой соединялось с Аральским морем. Его длина достигала 250 километров, ширина 15 километров, а глубина 2 метра. В течение года рыбаки вылавливали до 2000 тонн рыбы. Резкое обмеление началось в 60-е годы, когда вырыли каналы для орошения сельскохозяйственных земель. Судочье начало пересыхать и разделилось на 4 озера. Большое Судочье, Акушпа, Бегдула-Айдин и Кара-Терень. Берега покрылись солью и заросли мелким кустарником. Максимальная глубина уменьшилась до 1.5 метра. Это значит, что любое из озер при желании можно было перейти вброд. Летом вода в Судочье прогревалась до плюс 27 градусов. В ноябре озеро замерзало, а вскрывалось в начале апреля. В 70-е годы все люди покинули эти места. Поблизости не осталось ни одного населенного пункта. На берегах и сейчас можно увидеть руины домов и брошенные лодки. Из-за обмеления рыба в озерах исчезла. Зато появилось много птиц. По разнообразию мира пернатых, равных озеру Судочье, в Узбекистане нет. Орнитологи насчитали 230 видов птиц. В период сезонных миграций на озере одновременно высаживается до 90 тысяч особей. Здесь даже можно увидеть редких розовых фламинго. Судочье – это музей пернатых под открытым небом.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В оригинале у поговорки «Век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: В Конышском районе Архангельской области есть небольшое село Вильцы. Оно переютилось на высоком берегу реки Подюги. Когда-то в ней водилось много рыбы, особенно ельцов, отсюда и название. Село небольшое, но со стажем. Его возраст перевалил за 450 лет. Когда-то здесь были церковь и мельница, а число жителей превышало 1500 человек. В настоящее время проживает около сотни. Достопримечательностей в селе нет, но туристы здесь бывают. Что их привлекает? Вилецкие бабушки, которые решили возродить старинные традиции. Сотни лет назад гостей встречали с хлебом-солью у завора, главного въезда в село. Сейчас встречают не только хлебом-солью, но и песнями, а потом ведут в избу. В доме стол ломится от неведомых угощений. Тут тебе и рыбник с палтусом, и заспенник из крупы, и овсяный кисель, и сушки со сливками. Поскольку празднуют суслов день, почуют суслом, густым и сладким, как медовуха. Такую интерактивную программу для туристов придумали вилецкие бабушки. Возраст некоторых из них давно перевалил за 80. Давным-давно бабушки создали группу «Частушки». Они ездят на гастроли, снимаются в фильмах. А вернувшись в село, поют частушки гостям. Одеты они соответствующим образом – сарафаны, расписные платки и даже лапти. Кстати, вилецкие бабушки – заядлые рассказчицы, но чего от них не услышишь, так это жалоб на тяжелую жизнь, хотя в северной деревне она не сахар. После вкусного застолья и зажигательного концерта гостей ведут на экскурсию по дому, потому что он не обычный, а дом-музей. Многие экспонаты, имеющие весьма преклонный возраст, находятся в таком прекрасном состоянии, что им позавидовали бы столичные этнографические музеи. Во время экскурсии можно узнать множество интересных вещей, касающихся русского северного быта. У деревенских жителей был свой особый язык. Бабушки – это игрушки, жижа – бульон, поволоки – рукавицы. Каждая вещь в музее живая, потому что имеет реальную историю. Из Вильцов уезжаешь с чувством, будто побывал в гостях у близких родственников.
0: Искатели. Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально. Хочу все знать. Радиоискатель.

вспомнить тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытать.

рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь.

гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если

Искатели. Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал биолог Вячеслав, или, как он себя просит называть, Слава Эпштейн. Вячеслав Эпштейн родился в Москве в 1959 году. В детстве он мечтал стать физиком и увлекался астрономией, но в силу обстоятельств выбрал биологию и не прогадал. Окончил Московский государственный университет по специальности морская биология в 1981 году, затем защитил кандидатскую диссертацию по микробной экологии в Институте океанологии Академии наук. Для полевых исследований он ездил на Белое море, изучал простейшие организмы. В конце 80-х Эпштейн с семьей переехал в США. Начинал, как многие эмигранты, с самой разной работы. Красил дома и заборы. Занимался ландшафтным дизайном. Одновременно работал волонтером, а потом прошел постдокторантуру в Массачусетском университете в Бостоне. С 1992 года Эпштейн работает в Северо-Восточном университете. Сейчас в должности профессора биологического факультета. Главное дело Вячеслава Эпштейна – поиск новых антибиотиков.

0: антибиотиков. Проблема в том, что 99% почвенных бактерий не растут в лабораторных условиях, а значит, ученые не могли их изучать. Эпштейн придумал простое и гениальное решение, так называемый iChip. Изоляционный чип. Это пластина со множеством микроскопических камер, куда помещают одиночные бактерии. Чип закапывают обратно в почву, и бактерии получают все необходимые природные условия. Метод позволил выращивать до 50% ранее некультивируемых видов. В 2003 году вместе с коллегой Кимом Льюисом Эпштейн основал компанию Novobiotic Pharmaceuticals. А в 2015-м пришел мировой успех. С помощью iChip они обнаружили новый антибиотик – тейксобактин. Его вырабатывает бактерия Eleftheria terae, найденная в обычной луговой земле. Тейксобактин убивает устойчивые к другим препаратам бактерии, включая золотистый стафилококк и возбудителя туберкулеза. Самое удивительное – он атакует липиды клеточной стенки, а не белки, поэтому бактерии не могут выработать к нему устойчивость. Журнал Nature назвал открытие прорывом, а издание Foreign Policy включило Эпштейна в список ведущих мировых мыслителей 2015 года. Параллельно Вячеслав занимается другими проектами, изучает микроорганизмы в глубоководном бассейне Кариако без кислорода, ищет способы получения биотоплива из древесных отходов, разрабатывает методы очистки от урана и других тяжелых металлов с помощью бактерий. В университетском кабинете Эпштейна настоящий музей. Лук и стрелы из Амазонки, каменный топор из Новой Гвинеи, эфиопская кофеварка. Каждый предмет напоминает о путешествиях, ведь Вячеслав объездил полмира в поисках новых знаний. Сегодня он живая легенда мировой науки, чьи методы и открытия меняют представление о возможностях микробиологии. Ученого приглашают выступать на самые престижные научные площадки, а коллеги называют работу Эпштейна ключом к новой эре антибиотиков.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: В каждом городе есть свои необычные места и достопримечательности. В Ярославле, например, на смотровой площадке возле речного вокзала стоит стилизованный дорожный знак с надписью «Знак в Ярославле», возле которого все фотографируются. Простой, но эффективный способ сообщить друзьям в соцсетях, где ты находишься. Сам знак непростой, поскольку авторство принадлежит знаменитому дизайнеру Артемию Лебедеву. А как вам мемориальная табличка с надписью «На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло»? Она красуется на стене дома по улице Революционной. Гениальный способ привлечь внимание туристов, которые непременно застывают перед табличкой, открыв рот от изумления. На этой же улице находится рамка исполнения желаний. По всей видимости, ее поставили люди с айтишными наклонностями, поскольку среди желаний доминирует «хочу быть свободным, как Wi-Fi» или «хочу стабильный безглючный софт». Выбираешь табличку с желанием и крутишь ее трижды. Можно, к примеру, исполнить желание «хочу увидеть край мира». Возле пивной «Афоня» внимание привлекает памятник «Афоня и Коля». Актеры Куравлев и Леонов выглядят словно живые. Памятник появился неспроста. В Ярославле и области снимали фрагменты одноименной трагикомедии. В картине Георгия Данелия засветилось немало известных мест города. А еще гости города непременно навещают бронзового медведя на Первомайской улице. Косолапый забрался на вершину огромного валуна и грозно рычит. На одной стороне камня выбиты слова «Символ России. Легенда Ярославля». На другой укреплена латунная табличка с надписью «Внимание, медведь рычит каждый час с 9.00 до 21.00. Будьте осторожны, сохраняйте спокойствие». Правда, местные жители утверждают, что никогда не видели медведя рычащим.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Друзья, здравствуйте! Сегодня давайте разберемся, что на самом деле значит «довести до белого коленя». В переносном смысле это выражение трактуется как «разозлить до бешенства, неконтролируемой ярости». Но в прямом смысле его употребляют в кузнечном деле. Когда металл нагревают при ковке, он в процессе повышения температуры меняет свой цвет. Сначала становится красным, потом оранжевым, затем желтым и, наконец, ослепительно белым. Температура при этом

0: там достигает 1300 градусов. Дальше уже металл расплавится и закипит. Так и с людьми не стоит доводить их до белого каления, потому что дальнейшая стадия может быть непредсказуемой. Интересно, что у выражения есть синонимичное «довести до кипения», и оно тоже связано с предельной температурой.
1: Имеет значение.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: легенд. Кыргызстан. Повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход» была впервые опубликована в 1970 году. Позже ее включили в список 100 книг для школьников, рекомендованный Министерством образования для самостоятельного чтения. Повесть рассказывает о судьбе 7-летнего мальчика, который жил на кордоне заповедника на берегу Иссык-Куля. Мальчик верил в историю про мать Олениху, покровительницу рода, которую рассказывал ему дед. Согласно преданию, на берегу Енисея жило древнее племя кыргызов. Однажды вещая птица предупредила о надвигающемся несчастье, но люди не обратили на него внимания. Вскоре умер вождь племени Кулчу. Во время похорон внезапно налетели враги и перебили почти всех жителей стойбища. Спаслись мальчик и девочка, которые в это время собирали ягоды в лесу. Вернувшись домой, они не застали никого в живых. Терзаемым голодом детям все-таки пришлось обратиться за помощью к врагам. Старая женщина сжалилась и дала им мясо. Узнав об этом, злобный хан велел ей убить детей, чтобы в живых не осталось ни одного кыргыза. Женщина повиновалась и привела их на высокий берег Енисея, чтобы сбросить вниз. Неожиданно из леса вышла олениха, которая человеческим голосом сказала, что охотники убили ее оленят, и попросила отдать ей человеческих детей. Женщина с радостью согласилась. Через горы олениха повела детей на берег озера Иссык-Куль. В пути она кормила их своим молоком. Так олениха стала матерью сирот. Когда мальчик и девочка повзрослели, они поженились. У них родились двое сыновей – Алисиита и Тынымсиита. Так возник новый кыргызский род, который назвали Бугу – племя матери оленихи. Шло время, род набирал силу. Сыновья обзавелись женами, потом детьми. Все это время люди из рода Бугу поддерживали тесные отношения с оленями, которых считали своими прародителями. Бугу в переводе с кыргызского означает «олень». В настоящее время бугинцы живут в Иссык-Кульской области, на северо-востоке Нарынской области, а также в Кызылсу и на берегах реки Текес.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-300-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Вы слушаете Радио Искатели.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не

Твой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Искатели «Планета».
1: Если хотите увидеть инопланетные ландшафты, поезжайте на плато Кырктау, которое находится на Зиравшанском хребте возле города Ургут в Узбекистане. В переводе на русский язык название означает «40 гор». Плато имеет карстовое происхождение. Оно протянулось на 20 километров при средней ширине около 2 километров. Высотные отметки колеблются в диапазоне от 2000 до 2460 метров. Обширная площадь разбита на несколько замкнутых карстовых котловин. Некоторые заполнены водой. Плато играет роль водораздела бассейнов рек Кашкадарья и Зиравшан. На Кырктау насчитывается около 1000 разнообразных карстовых образований, включая воронки, полости и пещеры в виде природных вертикальных шахт. Из них ученые детально исследовали только 75. Остальные ждут своего часа. Пещера «Университетская» имеет глубину 220 метров. «Розовый дьявол» — 210 метров. 50-летие комсомола Узбекистана — 140 метров. Менее крупными являются пещеры Абдужабарова, Олимпийская, Шпунтик и Томская. Их глубина колеблется от 86 до 137 метров. Самой большой считается пещера Киевская. Спелеологи обнаружили ее в 1972 году. Вертикальная шахта имеет глубину 990 метров, почти километр. Она состоит из череды колодцев, галерей, залов и завершается подземным озером. Вход расположен в карстовой воронке на западе плато на высоте 2400 метров. Чтобы ее исследовать, понадобились специальное оборудование и 4 года работы опытных спелеологов. На тот момент Киевская имела статус самой глубокой пещеры в СССР. Сейчас она третья в Узбекистане, уступая пещерам Бой-Булок глубиной 1430 метров и Вишневского глубиной 1283 метра. Но не только пещеры привлекают туристов на плато Кырктау. Будоражат воображение скалы причудливой формы, в которых чудятся сказочные чудовища. Несмотря на относительно небольшую высоту над уровнем моря, во многих колодцах снег не тает круглый год. Будто в недрах плато работает огромный холодильник. Мистики добавляет озеро Катакуль. Оно то есть, то его нет. Такие озера называют сезонными.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в железнодорожный, а позднее стал микрорайоном города Балашихи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Алтайский край.
1: Археологический парк «Перекресток миров». Начало археологии в России положил Петр I, который в 1718 году издал указ, по которому следовало сдавать государству найденные в земле кости человеческие или скотские, старые надписи на каменьях, железе или меди, необыкновенное оружие, посуду и прочее. Поскольку за ценные находки было обещано хорошее вознаграждение, коллекция кунсткамеры Первого российского музея стала быстро пополняться. Помимо материальной выгоды, поиск древности сам по себе был увлекательным занятием, привлекавшим искателей приключений. Археология – это возможность совершить путешествие в далекое прошлое, прикоснуться к тайнам истории, удовлетворить любопытство. Для этого не обязательно быть профессиональным археологом. Достаточно посетить историко-археологический парк «Перекресток миров», который находится на территории туристического комплекса «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Он раскинулся на берегу Катуни, которая по праву считается одной из красивейших рек Сибири. Необычный туристический объект является проектом кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга Алтайского государственного университета. Он расположен возле Большой Тавдинской пещеры, в окрестностях которой обнаружили более десятка стоянок древнего человека и курганных захоронений. Достоинство исторического парка в том, что туристы могут посетить действующий раскоп. Памятники археологии относятся к неолиту и более поздним скифским и тюркским временам. Это действительно перекресток древних миров. Большой интерес вызывает историческая реконструкция стоянки древнего человека, где представлены ловушки для птиц и животных, предметы для добычи огня, жилища. Желающие могут облачиться в доспехи тюркского воина, пострелять из лука или арбалета. В деревянном павильоне, построенном в виде аила, национального алтайского жилища, можно познакомиться с древними погребальными обрядами, увидеть копии петроглифов. Действует мастерская, где желающим предлагают своими руками изготовить сувенир из бересты или глины.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. «Граница». Таежный роман.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте! Сегодня предлагаю разобраться, кто же такой авось и почему на него все так полагаются. В интернете распространена очень симпатичная версия, что якобы авось – древнеславянский бог случайной удачи. Именно поэтому его имя говорят вслух, когда надеются только на везение. На первый взгляд версия выглядит очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «авот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально авось было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант – слово использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
0: Имеет значение.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает 2 человек. Его длина составляет всего 6,8 метра.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков уже давно объявил, что не оставит наследство ни одному из своих четверых детей. Нет, каким-то стартовым пакетом он их, конечно, обеспечит, но весь собственный капитал Рыбаков планирует направить на развитие образования в стране. Первые деньги предприниматель заработал буквально руками еще школьником. Он в 88 году провел 2 месяца в стройотряде и оттуда привез 1400 советских рублей. Примерно столько тогда получал рядовой инженер, но за год. Потом со своим другом и сокурсником Сергеем Колесниковым они будут торговать мороженым у вокзала в Москве. А на третьем курсе создадут компанию «Технониколь» по производству кровельных материалов. Сначала молодые предприниматели работали с частными клиентами и нередко сами оказывались на крышах заказчиков. Но со временем появились заказы от предприятий. Бизнесмены запустили собственное производство, выкупили несколько заводов. Сейчас у компании «Технониколь» 50 заводов и 70 офисов в России и за рубежом. Компания опирается на научные исследования и передовые технологии и до сих пор каждый год выводит на рынок несколько новых продуктов. Сейчас «Технониколь» владеет 30 патентами и более 500 товарными знаками. Сам Рыбаков в какой-то момент сосредоточил усилия на общественной деятельности. В 2015 году он вместе с женой Екатериной запускает фамильный благотворительный фонд «Рыбаков фонд». В фокусе его внимания – раннее образование и создание сообществ. В 2020 году фонд вручил премию «Рыбаков Прайс», которую Forbes назвал «Нобелевской премией в образовании». Рыбаковы хотели показать и отметить реальных предпринимателей, меценатов и филантропов. Тех, кто по своей инициативе развивает школу не только как источник знаний, но и как центр притяжения и развития для местных сообществ. Гран-при «Рыбаков Прайс» составила 1 миллион долларов.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: буфет вокзальный.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Ачинске на 102 FM.
2: Ачинск находится на северных склонах хребта Арга, в 160 километрах к западу от Красноярска. Город раскинулся на правом берегу реки Чулым. Люди на этом месте жили 22 тысячи лет назад. Об этом свидетельствует так называемая позднепалеолитическая Ачинская стоянка, где археологи откопали жезл, покрытый необычным орнаментом. Ученые считают, что он изображает лунный календарь, который использовали в глубокой древности. В 2019 году Ачинск заслуженно получил звание «Культурная столица Красноярья». В течение года ачинцы посетили 270 культурных мероприятий. Спектакли, выставки, концерты посмотрели 135 тысяч горожан. Несмотря на крупные промышленные предприятия, вроде глиноземного комбината и цементного завода, еще во времена СССР Ачинск считался одним из самых зеленых городов страны. Утверждают, что под мачтовыми соснами в парке железнодорожников по пути в Шушенскую ссылку гулял сам Ленин. В Ачинске действует храм-часовня святого Даниила Ачинского. Будущий праведник родился в семье казаков далеко от этих мест, в Полтавской губернии. В детстве едва не умер от горячки. Подростком зарабатывал музыкой, пока его не забрали в солдаты. В 1812 году артиллерист Данила Делье участвовал в Бородинском сражении. Он едва не погиб, но дошел до Парижа. После окончания войны солдат дослужился до звания унтер-офицера. После 17 лет верной службы Делье подал прошение об увольнении, поскольку хотел удалиться в монастырь. За уклонение от службы военный суд отправил его в сибирскую ссылку. В Ачинске Данила прошел страшные каторжные испытания и после освобождения выбрал путь отшельника. Люди со всей округи ходили к нему за советом, а некоторые только за тем, чтобы взглянуть на брата Даниила. Праведный старец умер с улыбкой на устах в Енисейске. Отпевать его пришел весь город. В 1999 году Даниил Ачинский был причислен к лику святых.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

Основоположником отечественного автомобилестроения считается лейтенант российского флота Евгений Яковлев. В 1884 году он уволился с морской службы и занялся разработкой двигателей внутреннего сгорания. Спустя 5 лет ему удалось создать успешный образец. Вскоре началось их промышленное производство. На достигнутом Яковлев не остановился, решив создать отечественный автомобиль. В 1896 году на промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль Фрезы Яковлева, который положил начало российскому автопрому. Первый полностью советский грузовик появился в 1924 году. Это был АМО F-15. Его собрали на заводе АМО, что означает «Автомобильное московское общество». Впоследствии он станет ЗИЛом, заводом имени Лихачева. Всего было выпущено 6285 таких автомобилей. Чуть позже к ЗИЛу присоединился Московский автосборочный завод имени КИМ. Позже это завод «Москвич». Свою лепту внес Горьковский автобусный завод, который также выпускал грузовики и легковушки. Больше всего легковых автомобилей выпустил «АвтоВАЗ», который основали в 1966 году. Его знаменитые «Жигули» стали самым массовым автомобилем в СССР. 19 апреля 1973 года с конвейера сошли первые 6 машин, но уже скоро счет пошел на тысячи и миллионы. Миллионный «ВАЗ» родился 21 декабря 1973 года, 10-миллионный – в 1986 году, 30-миллионный – в 2016 году. Всего было выпущено 7 основных серийных моделей «Жигулей». Среди вазовских моделей были свои рекордсмены. Лавры победителя достались модели ВАЗ-2106. Их было выпущено 2 744 824 штуки. Он стал самым высокотиражным автомобилем за всю историю завода. Часть машин ушла на экспорт в Европу и Америку. В СССР «шестерка» пользовалась огромной популярностью среди автолюбителей. Чтобы приобрести эту модель, нужно было несколько лет отстоять в очереди. А все благодаря мягкой, комфортной, неубиваемой подвеске. Учитывая неважное состояние дорог в то время, это был серьезный аргумент в пользу выбора данной модели.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте поговорим про эскимо. Название этого мороженого действительно связано с жителями Крайнего Севера, эскимосами. Но не они изобрели лакомство. Автором эскимо был американский учитель и торговец сладостями Кристиан Кент Нельсон. Однажды к нему пришел мальчик, который не мог выбрать между мороженым и шоколадом. Денег ему хватало только на что-то одно. Тогда Нельсон решил объединить два десятка.

0: десерта, чтобы дети больше не мучились таким сложным выбором. Первая партия нового мороженого в дословном переводе называлась «Плитка, заставляющая меня кричать». Когда она стала хитом на местной ярмарке, Нельсон решил найти партнера. Им стал производитель шоколада из Чикаго Рассел Стоувер. Последний настоял на новом названии «Эскимо Пай», то есть «Пирог эскимоса». Вскоре мороженое в шоколаде стало популярно по всему миру. В Советском Союзе оно появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ. Мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. Спасибо, товарищ Микоян, за наше счастливое детство.
1: Имеет значение.

0: Искатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Сергей Леонидович Гармаш. Сергей Гармаш родился в Херсоне в 1958 году в семье водителя и диспетчера. В школе будущий артист учился неровно. Несколько раз его хотели исключить. Сергей Леонидович увлекался парусным спортом и мечтал стать моряком, а в театральное училище попал почти случайно. Мама отвезла его документы в Днепропетровск, пока сам Сергей был на соревнованиях. После училища и службы в армии Гармаш отправился покорять Москву. Сергей Леонидович едва не провалил поступление в школу-студию МХАТ, перепутав расписание, но сумел уговорить преподавателей дать ему шанс. В 1984 году актер попал в труппу театра «Современник», где прослужил 36 лет и сыграл больше 30 ролей. В кино Сергей Леонидович дебютировал в военной драме «Отряд» в 1984 году. А дальше были десятки работ, каждый из которых становилось событием. Гармаш снимался у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12», у Федора Бондарчука в «Обитаемом острове», у Алексея Учителя в «Матильде». Сергей Леонидович пел в «Стилягах», играл тренера в «Движении вверх», майора Короткова в «Каменской». Если говорить о последних работах актера, то после выхода фильма «Чебурашка» к Сергею Гармашу пришла большая народная любовь. Сергей Леонидович сыграл садовника Гену, угрюмого, но очень трогательного. Фильм собрал больше 3 миллиардов рублей и стал самым кассовым в истории российского кино. В 2026 году вышло продолжение, и Сергей Гармаш снова вернулся к любимому зрителями персонажу. За свои работы Сергей Леонидович удостоен звания Народного артиста России, ордена за заслуги перед Отечеством, множество кинопремий. У Гармаша 5 ник и 3 золотых орла. В личной жизни Сергей Леонидович тоже счастлив. С женой Инной Тимофеевой, актрисой «Современника», Гармаш познакомился еще в студенчестве. У Сергея Леонидовича 2 детей и внук. Он признается, что появление сына Вани, когда актеру было уже под 50, подарило ему ощущение молодости. Гармаш продолжает активно работать в театре и кино. Сергей Леонидович играет в Малом театре и Мастерской 12 и снимается в новых проектах. Каждая его роль – это всегда глубина, искренность и абсолютная правда.
0: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг, Три мушкетера.

0: искатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: В государствах средневекового Востока организация караванов, караван-сараев, охраны и всего остального являлась весьма серьезным и непростым делом, учитывая расстояние, набеги кочевников, массу местных князьков, требовавших плату за проезд через свои владения, или просто банды грабителей на пути следования путешественников. Учитывая все эти опасности,

0: Некоторые источники сообщают, что такие чеки, выписанные в западной части исламского мира, принимались к оплате и в восточной его части. Та же система продолжает использоваться на Востоке и до нынешнего времени, несмотря на развитие электронных межбанковских связей.
1: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если машинист тяжелого грузового поезда попытается начать его движение резко вперед, то поезд может не сдвинуться с места, так как суммарная сила трения покоя, действующая со стороны рельсов на колеса вагонов, превысит силу скольжения ведущих колес локомотива. Зачастую машинисту нужно сначала сдать назад, чтобы ослабить натяжение сцепок, и только затем ехать вперед, приводя в движение вагоны один за другим.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Сейчас в обороте еще можно встретить 10-рублевую купюру. Если вы собрались в Красноярск, захватите ее с собой. На лицевой стороне банкноты изображена часовня Параскевы Пятницы, которая считается одним из символов города. На вершине Караульной горы храм появился в середине 19 века. В древности на этом месте находилось капище татар-кочинцев, а гора называлась Кум-Тегей. На вершине оборудована смотровая площадка, с которой город предстает как на ладони. Форму мегаполиса определяет ширина речной долины, ограниченная горами. По этой причине город протянулся на многие километры по берегам Енисея. Высока вероятность, что на Караульной горе вы встретите молодоженов. В Красноярске есть традиция. Новобрачные поднимаются к часовне Параскевы Пятницы. Однако вернемся к изучению 10-рублевой купюры. За изображением часовни виден коммунальный мост через Енисей. Он является инженерно-технической достопримечательностью города. Мост имеет длину 2300 метров. Ширина составляет 23 метра. Переправа соединила центральные и Свердловские районы города в 1961 году. Мост стал образцом позднего сталинского ампира. Теперь перевернем купюру, чтобы рассмотреть обратную сторону. На ней изображена плотина Красноярской ГЭС. Это еще одна выдающаяся инженерно-техническая достопримечательность города. Стройка началась в 1959 году. Тогда в реку бросили первый камень с надписью «Покорись, Енисей». Памятную плиту в основании станционной части заложил Юрий Гагарин. Летом здесь можно наблюдать, как огромные суда по суше переправляют в обход плотины. Красноярский судоподъемник – уникальное гидротехническое сооружение. Чехов в своих путевых дневниках пропел настоящую оду Енисею. «Не в обиду, будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей – могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость».
0: Искатели. Россия.

искатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: ли терем с дворцом кто-то занял?
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: имеет значение.
1: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, откуда взялось странное слово «шаромыга». У него нет никаких латинских или старославянских корней, и оно не было заимствовано из тюркского. Появилось это слово в начале 19 века, когда разбитая наполеоновская армия возвращалась домой. Никакого обеспечения у французов, понятное дело, не было. Еду приходилось добывать всеми доступными средствами. Например, вежливостью. Солдаты просили есть у деревенских баб и мужиков и сопровождали это привычным для себя «mon cher ami», что переводится как «мой дорогой друг». Простой русский народ французского не знал, но фразу эту слышали так часто, что, завидев очередных попрошаек, говорили «вон шаромыг идет». Так красивое французское обращение превратилось в шаромыгу и стало обозначать жалкого бродягу и воришку.
0: Имеет значение.

0: Искатель. Хочу все знать. Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень разобрались. Волосы растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена в результате повреждения позвоночника, волосы будут постепенно исчезать.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91,5 FM.
1: По российским меркам, Южно-Сахалинск – город довольно молодой. Его основали в 1882 году как поселение для каторжан. В то время поселок назывался Владимировка. Спрашивается, зачем так далеко ссылали осужденных, если гораздо ближе к столице находилась Сибирь с ее бескрайними просторами? Ответ прост. Требовалось заселять отдаленные территории империи, а добровольно в эти края никто ехать не хотел. В 1890 году каторжный остров посетил Чехов. Результатом стала его книга «Остров Сахалин». Этой книге и визиту известного писателя посвящен целый музей, который так и называется «Литературно-художественный музей книги Чехова «Остров Сахалин». В сквере возле областной библиотеки установлен памятник писателю. Поскольку скульптура была изготовлена на Мытищинском заводе художественного литья, ей пришлось проделать тот же путь, какой в свое время проделал Антон Павлович. В честь писателя названа одна из самых высоких гор на острове. Пик Чехова высится неподалеку от Южно-Сахалинска. Справедливости ради следует отметить, что на эту гору классик никогда не поднимался. У него были совершенно иные задачи. Чтобы лучше познакомиться с жизнью каторжан, он занялся переписью населения. За 3 месяца писатель прошел 1500 верст, посетил около 3000 домов, побывал в 8 тюрьмах. Ему удалось пообщаться с 10 000 человек. Это позволило составить максимально достоверную картину жизни на Сахалине. В 1905 году остров захватили японцы и переименовали Владимировку Тойохару. Наследием японской оккупации стала система четкой прямоугольной застройки. Об этом периоде свидетельствуют документы в Сахалинском краеведческом музее, который занимает бывшее японское здание, построенное в традиционном стиле тейкан-зукури. Оккупация острова продолжалась до окончания Второй мировой войны, и только в 1945 году Сахалин вернулся в состав СССР.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Венек. Реальность кусается.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатели. Вы слушаете Радио Искатели. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио Искатель.

0: Правила искателей.
1: Всегда найдется тот, кто уже делал это до тебя. Так что главное – сделать это лучше.
2: Адриано Челентано. Для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Отец может передать свои умственные способности только дочери, и только на 50%. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она, соответственно, получает в наследство от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: смерти нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Слушайте «Радиоискатель».

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую на

Радиоискатель. Хочу все знать. Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

Двигаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искать».

0: Правила искателей.
1: Человек может познать даже то, что ему не под силу себе представить. Лев Ландау. Физик. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Цинхай, тибетская железная дорога в Китае, является самой высокогорной в мире, поднимаясь в самой высокой точке на высоту более 5 километров. Для этой дороги разработаны составы со специальными вагонами, в которых осуществляется подача кислорода. Кроме того, каждый пассажир может надеть индивидуальную кислородную маску.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

Радио Искатель. Хочу все знать. Знаменитые белые буквы на холме в американском Лос-Анджелесе установили в 1923 году. Каждая была высотой в 15 метров и шириной в 9. А вместе они представляли собой рекламу недвижимости в районе Голливуд. Изначально надпись «Hollywoodland» постепенно лишилась окончания «Land». Оставшиеся буквы стали главным символом американской киноиндустрии. Планировалось, что этот рекламный знак будет стоять всего полтора года. Однако скоро уже исполнится 100 лет, как он возвышается над городом. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем. Принимать все решения нужно сегодня. И каждый момент нужно проживать сейчас. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Слова «аудио», «видео» и «диско» переводятся с латыни как «я слышу», «я вижу», «я учусь».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Прощение – это аромат, который фиалка дарит тому, кто ее растоптал. Марк Твен, писатель. Для радио «Искатель».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: искатель. Хочу все знать.
1: Современные пассажирские самолеты во время 9-часового полета используют от 50 до 75 тонн кислорода. Столько же кислорода вырабатывает до 50 тысяч гектаров леса в процессе фотосинтеза.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

искатель.

Правила искателей. 10 дорог на вершину не бывает. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из двух частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 50-х годах проходили ядерные испытания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Иверия. Аргонавты.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: На 100 рублей один человек может сделать гораздо больше, чем другой на 1000. Сергей Сельянов на радиоискатель.

Искатели. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши. Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: правила искателей.
1: Таков уж спорт. Любой самый счастливый финиш – лишь предшественник очередного старта. Причем прошлые победы, как бы значительно они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: 18 веке картофельные поля французского агронома Антуана Пармантье охраняли вооруженные стражники. Работали они только днем, а ночью удалялись, позволяя людям красть картошку. Воришки и не подозревали, что все это действо было пропагандой картофеля среди французов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.